0: Ада, то не выпада, то что выбрык маскарада.
1: Замилуйся!
0: Эскапады, зихи и твердь, что ты робишь суми всем.
1: А мне с твоей сфере в тем веку замуж час. Ты за все ваши манеры, как штубок за низший кляс.
0: Ада,
1: ада,
0: не выпада.
1: Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лжейством? Уже с ними чал, вот и гоною в паданье.

Dieser Rhythmus, man mit muss, auch Apfelmus mit muss. Теперь тебе, Наташа, я буду приглашать. Слушай, играю чача, пойдем потанцевать. Ну что же ты, Наташка, не злись на меня. Пойдем, два шага ты, три шага я, да? Ну да.